0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Снег под колесами. Осадки отправили мирнинских водителей наши на монтажке. Впрочем, некоторые пока не собираются менять резину. Новая цена. Рассказываем, сколько теперь стоит литр всех видов топлива на заправках в Мирнинском и Ленском районах. Учителя на миллион. В честь профессионального праздника педагоги получили денежные сертификаты и награды в администрации Мирнинского района. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Накине переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Снег под колесами. Осадки отправили мирнинских водителей на шиномонтажки. Впрочем, некоторые пока не собираются менять резину. Новая цена. Рассказываем, сколько теперь стоит литр всех видов топлива на заправках в Мирнинском и Ленском районах. Учителя на миллион. В честь профессионального праздника педагоги получили денежные сертификаты и награды в администрации Мирнинского района. Далее подробности.
3: Выпавшие осадки вызвали ажиотаж на шиномонтажках Мирного. С утра водители спешат переобуть авто. Балансировка – обязательный этап при замене шин. Многие предпочитают доверить эту работу профессионалам. На некоторых шиномонтажках за смену обслуживают по 25 автомобилей. Предусмотрительные водители обходятся малой кровью. Им достаточно подкачать подготовленные колеса. Впрочем, смена погоды не всех застала врасплох. Синоптики потепления в ближайшие дни не обещают, а значит, с переходом на зимнюю резину лучше не тянуть. Иначе рискуете не только временем в очереди на шиномонтаж, но и безопасностью.
2: В Мирнинском и Ленском районах дизель подорожал почти на 16%. Теперь литр этого топлива стоит 120 рублей. Также цены поднялись на все марки бензина. Литр 92-го обойдется водителям на 10 рублей дороже – 99,5. Цена АИ-95 повысилась на 9,5 рублей и теперь составляет 102 рубля. Лимиты на продажу топлива на заправках «Саханнефть-Газбыт» сохраняются. На одну машину можно купить не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля. На АЗС, расположенных на федеральных дорогах и выездах из городов, лимиты другие – 30 литров бензина и 200 литров дизеля. Еще одна новость. 8 педагогов получили по 1 000 000 рублей из бюджета Мирнинского района. Все они приехали работать из других регионов России и прошли конкурсный отбор. Сертификаты вручили на церемонии ко Дню учителя, которая собрала более 70 педагогов, руководителей образовательных учреждений и ветеранов. В этот день также отметили педагогов, получивших федеральные и республиканские награды. Среди них – знаки отличия Министерства просвещения России, почетные звания и награды Министерства образования и науки Якутии. Премию главы района в 500 тысяч рублей получила школа номер 19 имени Ларисы Попугаевой в номинации «Лучшая общеобразовательная организация». Лучшим учителем стала Ирина Каримова, учитель русского языка и литературы Политехнического лицея. Лучшим воспитателем признана Лилия Белобородова из детского сада села Сюльдюкар, а лучшим педагогом дополнительного образования – Наталья Аникина, филиал ЦДО «Мирного» в Светлом. Церемонию завершили музыкальным поздравлением. Учителей с профессиональным праздником поздравили школьники. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Накине переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

сводит комплекс. Женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: В осколке сеть.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Наканье переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 11 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Наканье переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
1: Алмазный край. Реклама на радио «Алмазный край».
3: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Васильевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я». Интриги, ревность, серенады на сцене в вашем городе. Мирный, 8 октября, 19:00, ДК «Алмаз». Скидка 500 рублей до 1 октября по промокоду «Серенада».

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Наканье переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
2: На шумную улицу я выйду и от счастья зажмурюсь.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и клинический субъект Бирсел, то в сумме субъект Сенегар Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио

0: «Алмазный край», объединяя города. В Мирном 12 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Почти 5000 линчан привились от гриппа. Дорожники Мирного укладывают второй слой асфальта на участке трассы Вилюй. Восьмимесячный Джек Рассел Яша поучаствует в конкурсе «Я и мой питомец в Мирном». Далее подробности. В Ленске прививку от гриппа поставили 4900 жителей. Состав вакцины обновляется ежегодно, чтобы бороться с разными типами болезни. По прогнозу эпидемиологов, в этом сезоне будут активны 3 штамма вирусов группа А и Б. Они включены в вакцину. Говорит Марина Майорова, заведующая Ленской поликлиникой.
2: Прививочная кампания началась 21 сентября. Поступила Флюэм вакцина, 5000 доз, детская Савикрип 3000 и Ультрикс для детей 800.
1: Вакцинация продолжается. В ближайшее время ожидают поставку еще 5000 доз. Прививание – самый эффективный способ защиты иммунитета. Прививка бесплатная. Запись в регистратуре поликлиники или по телефону 122. Далее. Дорожники Мирного асфальтируют очередной участок федеральной трассы Вилюи. Работы идут в 30 километрах от города. Работники Мирнинского управления автодорог укладывают второй слой – мелкозернистый асфальтобетон. В этом людям помогает асфальтоукладчик, три катка, мини-погрузчик и гудрон. Горячую смесь подвозят самосвалами. При отрицательных температурах используют морозостойкие добавки. Дорожная одежда включает щебеночно-песчаное основание в треть метра и двуслойный асфальтобетон толщиной 13 сантиметров, говорит Михаил Борисов, заместитель начальника участка по строительству МУАД.
3: Гарантийный срок службы 7 лет, а земляного полотна 8 лет. С этого следует, что не менее 7 лет дорожная одежда, дорога должна служить без дефектов.
1: Все работы по федеральному проекту, включая разметку и установку знаков, планируют завершить в 2026 году. Еще одна новость. Мирнинские любители четвероногих друзей готовятся к конкурсу «Я и мой питомец». Хозяева вместе с домашними любимцами представят костюмы, которые придумают сами. Главное – показать, как человек и питомец близки и становятся одной семьей. Выйти на подиум решилась Ксения с Джек Рассел Терьером по кличке Яша. Щенку исполнилось 8 месяцев, и это будет его первый конкурс, как и у его хозяйки. Там они надеются найти новых друзей, если, конечно, удастся сберечь костюм характерного щенка. Он сопротивляется, начинает играть, отбирать этот костюм и кусается. Образы хозяина и любимца будут друг друга дополнять. Яша выступит в новом костюме 17 октября. До этого дня у желающих есть возможность подать заявки на конкурс. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также владельцев мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ истории. Дефиле пройдет во дворце. Дворце спорта «Кимберлит». Подробное положение конкурса на сайте культурно-спортивного комплекса и на его странице в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Наканье переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
4: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
7: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Сергей Есенин, поэт, чьи строки с детства знакомы каждому. «Белая береза под моим окном», «Не жалею, не зову, не плачу», «Сып гармоника» и так далее. В районном конкурсе поэзии «Гори, звезда моя, не падай», посвященная творчеству Сергея Есенина, победу одержал ученик 11 класса школы номер 12 Никита Тимофеев. О том, как он выбрал свое стихотворение, что стоит за его прочтением, и не только, в нашем разговоре. Никита, привет.
8: Здравствуйте.
7: Ну и, во-первых, поздравляем с победой, с получением такого почетного звания обладателя гран-при районного конкурса. А, так вот, изначально, как ты узнал о конкурсе и почему решил в нем участвовать? Может быть, это не первый раз?
8: Узнал я через своего учителя, через Ангаруту Яну Николаевну. Это мой классный руководитель, учитель русского языка и литературы. Она предложила мне поучаствовать в конкурсе. Я участвую во второй раз. Первый раз я участвовал в прошлом году, но я там сильно как-то, ну, не смог пройти дальше школьного этапа. Я там сильно запнулся и не получилось. Сейчас я смог пройти аж до гран-при.
7: То есть в том году не был даже допущен гала-концерт?
8: Не, не был.
7: Этап школьный, этап прослушивания, да. Отбора. Ну вот как оно, оказывается, может измениться всего лишь за год. А что это было? Какие-то дополнительные репетиции, стихосложения,
8: да, я думаю, декламация? Скорее, я просто стал как-то более серьезно к этому относиться. А то до этого я... В тот раз я к этому отнесся с пренебрежением. Там так, мало повторял, так будет и будет.
7: Может, и так прокатит, да?
8: Да, да.
7: Ну, а в этот раз?
8: В этот раз я постарался побольше подготовиться как-то. Я, ну, ставил себе интонацию, пытался прочувствовать, как бы, текст.
7: Как самостоятельно?
8: Изначально самостоятельно, но потом мне еще помогли в тех местах, где я как-то, наверное, слишком...
7: Буксовал.
8: Ну, да, да.
7: А в тот раз, в том этапе 25-го года, какое было стихотворение?
8: Не помню название. Там «Хулиган», по-моему.
7: Ну, «Исповедь хулигана».
8: Да-да-да, «Исповедь хулигана».
7: А в этот раз какое стихотворение выбрал и почему?
8: Я в этот раз выбрал стихотворение «Мой путь», потому что оно мне показалось очень захватывающим. Как бы в одно стихотворение Есенин постарался уместить весь свой жизненный путь, все свои переживания, все свои, как бы, взлеты, падения, может быть, даже.
7: Ну, если оборачиваясь назад на тебя вчерашнего, стоящего на сцене, то все ли получилось задуманное воплотить в жизнь? Или где-то чего-то, может быть, не хватило?
8: Получилось даже как лучше, чем я планировал. Я как бы более чем на вторую степень изначально особо не рассчитывал, а тут оказалось гран-при.
7: Uh-huh. Ну, а что было самым сложным в подготовке? Выучить текст, передать настроение или справиться с волнением?
8: Передать настроение. С волнением я справляюсь довольно, ну, хорошо на сцене, поскольку я до этого ходил в театральную группу, и как-то я, ну, уже плюс-минус привык к сцене, и в школе я постоянно участвую в наших, ну, на всяких сценках, там я ведущий на наших внутришкольных делах, там. Текст я выучил, ну, плюс-минус... Ну, часа за 2-3. Потом, правда, надо было еще, ну, чтобы без опинок рассказать, постоянно повторять его перед сном там. Но передать настроение, пожалуй, было самым сложным, потому что, ну, Есенин, он передает как бы всю свою жизнь, все то, что он пережил, и как-то нужно прочувствовать это, чувствовать его эмоции, что он чувствовал, какие отношения у него были к той или иной ситуации.
7: То есть это было весьма осознанно, то есть когда ты читал, ты понимал, о чем говоришь.
8: Да.
7: Просто заранее выученный механический текст.
8: Да, я старался понимать.
7: Наверное, это и оценили члены жюри и публика, которая была на гала-концерте. Ну хорошо, Есенин, поэт очень эмоциональный, порой противоречивый. Так вот, каким он открылся тебе, пока ты готовился конкурс?
8: Очень честным. Он как-то... Он не стыдился высказывать свое мнение. Для меня это, наверное, самое ценное в нем, что он очень честен со своим читателем.
7: Ну, а в строках в его было ли что-то такое, что отозвалось вот лично в тебе, в твоем возрасте, в твоих переживаниях?
8: Если так думать, наверное, тот момент, когда он начал искать себя свою, как-то, ну, когда у него начались какие-то неуверенности, когда он как бы разочаровался в том, что находится вокруг него, мне кажется, это как-то во мне отозвалось.
7: Бывает такое в жизни.
8: Да, есть такое.
7: То есть можно назвать Сергея Есенина актуальным поэтом и сегодня в современной России?
8: Да, вполне.
7: А что именно? Например, там любовь к родине, любовь к природе.
8: Да, конечно. Сейчас любовь к родине в нашей стране очень, ну, стоит вопрос очень острый, потому что, ну, ситуация такая, да. И как бы Есенин, он настоящий патриот, он любил свою родину, любил как бы людей, любил свою природу, он любил свои места, свое место рождения. А во всем он этом пел, все это воспевал в своих стихах, все это.
7: Ну, твое отношение к творчеству Есенина, оно понятно, оно видно. А вообще вот с помощью тебя мы можем заглянуть в школьные коридоры. Как вообще сейчас обстоят дела между школьниками и творчеством Есенина?
8: Ну, да, мы его проходили в школе, но я скорее узнал больше из самостоятельного изучения его стихов во время подготовки, нежели в школе. Ну, возможно, это лично из-за моего отношения, из-за того, что я там, ну, не сильно вникал в суть уроков, а может, просто его, ну, как-то затрагивают не прям сильно, не весь его жизненный путь явно.
7: Ну, вообще, как школьники относятся к поэзии, в принципе?
8: Скорее, большинство это не особо интересует. Сейчас у молодежи другие увлечения. Скажем так, я не видел ни одного человека, который говорил бы, что ему как-то прям не нравятся лирики Есенина.
7: Нейтральная позиция.
8: Нейтральная,
7: да.
8: По большей части.
7: Опять же, ее надо распробовать, да? Так сказать, вкусить и, может быть, на каких-то своих собственных переживаниях это все понять, прочувствовать. Ну, а сам ли ты пишешь стихи?
8: Я нет.
7: По ночам в тиши?
8: Нет, как-то я не пытался. Думаю, мне не хватит фантазии, не хватит какой-то лирики. Да и не так много я в своей жизни прожил, чтобы было о чем как бы писать.
7: Ну как, Есенин начал писать довольно-таки рано.
8: Ну, у него жизнь была насыщенная. В Рязани.
7: Угу. В селе Константиново, Рязанской губернии.
8: Да-да.
7: Ага, ну, тем не менее, есть же такое стихотворение, там есть строчки, что говорят, что пишет каждый в 19 лет. Ну, то есть такой юный возраст, порывы какие-то, или как сейчас проявляются вот такие вот порывы. Ну, то есть если, например, хотелось тогда Есенину что-то передать свое в массы, он написал стихотворение. А как сейчас выражают, ну, свои чувства нынешние представители молодежи?
8: Ну, зачастую через соцсети, я думаю, через интернет. Многие создают свои каналы, ну, чтобы выразить как-то свое чувство, с кем-то поделиться, да.
7: Ну, хорошо, все это лирика, как говорится. Возвратимся к конкурсу. Что чувствовал в момент объявления победителем? А ожидал ли победы, в принципе?
8: Я не ожидал победы вообще. Я думал, я займу максимум вторую степень, потому что, ну, как-то, ну, не верил в себя. Потому что я слушал других людей, они так прекрасно, ну, выступали, прям мед на уши. Я был шокирован, когда меня объявили гран-при призером. Это было очень приятно.
7: А, кстати, это ведь не единственный конкурс, да, где одержал победу, по-моему, «Народ-победитель».
8: Да-да, в прошлом, в мае я в «Народ-победителе» участвовал, и там одержал тоже гран-при.
7: Угу. Ну, какое замечательное начало, какой прекрасный старт. Ну, а кто поддерживал? Может быть, в зале были учителя, родные, друзья? И кому хотел бы сказать спасибо?
8: Ну, спасибо хотел бы сказать моему классу, который пришел меня поддерживать, нашему внутреннему, ну, как бы, самоуправлению школьников школы, нашей группе, которая пришла поддерживать меня тоже, своему другу, учителю, классному руководителю. Тоя Николаевна, спасибо. Ольга Андреевна, спасибо. Тимур, спасибо тебе.
7: Ну и впереди, наверное, есть какие-то планы, может быть, какие-то другие горизонты, может быть, не только стихотворные, но и певческие.
8: Посмотрим. Как певца я себе никогда не рассматривал, но я думаю, что... Ну, я не думаю как-то отказываться в дальнейшем от также участия в каких-то конкурсах по лирическим там стихам или выступать на сцене, к примеру, от имени своей школы, как недавно тоже в прошлом учебном году, в 2026-м, в марте, или я не помню, у нас был в Якутске конкурс сцен. Как бы я вместе со школой ставил свою сценку. Ну, не свою, в смысле, личную, а нашу.
7: Ну, это здорово. И, конечно, в любом деле нужны единомышленники, с кем можно было бы разделить радость участия в подобных проектах. Так вот, что бы ты пожелал своим сверстникам, которые только начинают открывать для себя, ну, например, ту же поэзию?
8: Ну,
7: больше читать, потому что, наверное, это актуальная проблема, да?
8: Да, я думаю. Если конкретно выступать на сцене, то, я думаю, самое главное — это преодолеть саму боязнь сцены, как бы понять, что никто тебе там зла не желает, что все пришли смотреть на тебя, и не стоит этого бояться. В целом, Думаю, да, нужно побольше читать, вникать в суть произведения. Если вы учите какое-то произведение, то стоит ознакомиться с путем автора, как-то понять его чувства, внутренний мир.
9: А вот помимо Есенина, какие еще писатели, поэты мог бы отметить?
8: Ой, ну, помню, когда я ходил в театральную группу, мы ставили Чехова, тоже прекрасный.
9: Драматург.
8: Драматург Зайк. Просто великолепный.
9: Пушкин.
8: Пушкин, конечно, конечно.
9: Толстой.
8: Ну, Толстой, у меня с ним как-то сложно. Я, когда читал «Войну и мир», для меня это было очень тяжело.
9: Самое главное, читал.
8: Ну, пытался. Я сильно не осилил, ну, я много не осилил, но что осилил, это просто для меня было тяжко. Это, знаете, как-то тяжелый слог, я не знаю. Как-то тяжело переварить всю информацию, которую пытается нам донести автор. И для меня это такая непосильная задача оказалась.
9: Ну, опять же, да, всему свое время. И потом, спустя какое-то время, уже с переосмыслением, можно взять, перечитать книгу. Она покажется необыкновенно другой. Ну, хорошо, вернемся мы на 100 с чем-то лет назад. Вот перед нами, перед тобой стоит Сергей Есенин. Если бы ты мог задать ему один вопрос, то что бы ты спросил?
8: Сложный вопрос. Наверное, я спросил бы его, возможно, какое-то личное отношение к родине. Он, как бы, ее, понятное дело, любил, но как бы все то, что он чувствует, как бы хотелось бы от него самого услышать.
9: Ну что, большое спасибо за беседу. У нас в гостях был обладатель гран-при районного конкурса поэзии «Гори, звезда моя, не падай». Парень с большим будущим Никита Тимофеев. Еще раз поздравляем с заслуженной победой. Новых успехов.
8: Спасибо.
9: И до новых встреч.
6: Гости дневного эфира.
10: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Почти 5000 линчан привились от гриппа. Дорожники Мирного укладывают второй слой асфальта на участке трассы Вилюй. 8-месячный Джек Рассел Яша поучаствует в конкурсе «Я и мой питомец в Мирном». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Накине переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08, 258-08.
2: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05. 8-914-252-80-05.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

Мне бы хотелось любви. Мы ищем врага вовне, а враг глубоко внутри. Твой голос станет одним с голосом птичьей стаи. Я еще пока на земле, а ты

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Почти 5000 линчан привились от гриппа. Дорожники Мирного укладывают второй слой асфальта на участке трассы Вилюй. 8-месячный Джек Рассел Яша поучаствует в конкурсе «Я и мой питомец в Мирном». Далее подробности. В Ленске прививку от гриппа поставили 4900 жителей. Состав вакцины обновляется ежегодно, чтобы бороться с разными типами болезни. По прогнозу эпидемиологов, в этом сезоне будут активны 3 штамма вирусов группа А и Б. Они включены в вакцину. Говорит Марина Майорова, заведующая Ленской поликлиникой.
3: Прививочная кампания началась 21 сентября. Поступила флюэм вакцина, 5000 доз, детская совикрип 3000 и ультрикс для детей 800.
2: Вакцинация продолжается. В ближайшее время ожидают поставку еще 5000 доз. Прививание – самый эффективный способ защиты иммунитета. Прививка бесплатная. Запись в регистратуре поликлиники или по телефону 122. Далее. Дорожники Мирного асфальтируют очередной участок федеральной трассы Вилюи. Работы идут в 30 километрах от города. Работники Мирнинского управления автодорог укладывают второй слой – мелкозернистый асфальтобетон. В этом людям помогает асфальтоукладчик, три катка, мини-погрузчик и гудрона. Горячую смесь подвозят самосвалами. При отрицательных температурах используют морозостойкие добавки. Дорожная одежда включает щебеночно-песчаное основание в треть метра и двуслойный асфальтобетон толщиной 13 сантиметров, говорит Михаил Борисов, заместитель начальника участка по строительству МУАД.
4: Гарантийный срок службы 7 лет, а земляного полотна 8 лет. С этого следует, что не менее 7 лет дорожная одежда, дорога должна служить без дефектов.
2: Все работы по федеральному проекту, включая разметку и установку знаков, планируют завершить в 2026 году. Еще одна новость. Мирнинские любители четвероногих друзей готовятся к конкурсу «Я и мой питомец». Хозяева вместе с домашними любимцами представят костюмы, которые придумают сами. Главное – показать, как человек и питомец близки и становятся одной семьей. Выйти на подиум решилась Ксения с Джек Рассел Терьером по кличке Яша. Щенку исполнилось 8 месяцев, и это будет его первый конкурс, как и у его хозяйки. Там они надеются найти новых друзей, если, конечно, удастся сберечь костюм характерного щенка. Он сопротивляется, начинает играть, отбирать этот костюм и кусается. Образы хозяина и любимца будут друг друга дополнять. Яша выступит в новом костюме 17 октября. До этого дня у желающих есть возможность подать заявки на конкурс. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также владельцев мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ истории. Дефиле пройдет во дворце спорта «Кимберлит». Подробное положение конкурса на сайте культурно-спортивного комплекса и на его странице в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Наконе переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
8: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: «Алмазный край».
9: Радио без границ.
10: Реклама на радио «Алмазный край».
11: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я» в вашем городе.
12: Ждем вас на наших спектаклях. Всегда ваша Ольга Хохлова.
11: Мирный, 8 октября, ДК «Алмаз».

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва. И красный не дает билет, и не дает в твои глаза взглянуть, и догоняя страсть,

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Почти 5000 линчан привились от гриппа. Дорожники Мирного укладывают второй слой асфальта на участке трассы Вилюй. 8-месячный Джек Рассел Яша поучаствует в конкурсе «Я и мой питомец» в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Наканье переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08, 258-08.
2: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05. 8-914-252-80-05.
6: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Почти 5000 линчан привились от гриппа. Дорожники Мирного укладывают второй слой асфальта на участке трассы Вилюй. 8-месячный Джек Рассел Яша поучаствует в конкурсе «Я и мой питомец в Мирном». Далее подробности. В Ленске прививку от гриппа поставили 4900 жителей. Состав вакцины обновляется ежегодно, чтобы бороться с разными типами болезни. По прогнозу эпидемиологов, в этом сезоне будут активны 3 штамма вирусов группа А и Б. Они включены в вакцину. Говорит Марина Майорова, заведующая Ленской поликлиникой.
3: Прививочная кампания началась 21 сентября. Поступила Флюэм вакцина, 5000 доз, детская Савикрип 3000 и Ультрикс для детей 800.
2: Вакцинация продолжается. В ближайшее время ожидают поставку еще 5000 доз. Прививание – самый эффективный способ защиты иммунитета. Прививка бесплатная. Запись в регистратуре поликлиники или по телефону 122. Далее. Дорожники Мирного асфальтируют очередной участок федеральной трассы Вилюй. Работы идут в 30 километрах от города. Работники Мирнинского управления автодорог укладывают второй слой – мелкозернистый асфальтобетон. В этом людям помогает асфальтоукладчик, три катка, мини-погрузчик и гудрона. Горячую смесь подвозят самосвалами. При отрицательных температурах используют морозостойкие добавки. Дорожная одежда включает щебеночно-песчаное основание в треть метра и двуслойный асфальтобетон толщиной 13 сантиметров, говорит Михаил Борисов, заместитель начальника участка по строительству МУАД.
4: Гарантийный срок службы 7 лет, а земляного полотна 8 лет. С этого следует, что не менее 7 лет дорожная одежда, дорога должна служить без дефектов.
2: Все работы по федеральному проекту, включая разметку и установку знаков, планируют завершить в 2026 году. Еще одна новость. Мирнинские любители четвероногих друзей готовятся к конкурсу «Я и мой питомец». Хозяева вместе с домашними любимцами представят костюмы, которые придумают сами. Главное – показать, как человек и питомец близки и становятся одной семьей. Выйти на подиум решилась Ксения с Джек Рассел Терьером по кличке Яша. Щенку исполнилось 8 месяцев, и это будет его первый конкурс, как и у его хозяйки. Там они надеются найти новых друзей, если, конечно, удастся сберечь костюм характерного щенка. Он сопротивляется, начинает играть, отбирать этот костюм и кусается. Образы хозяина и любимца будут друг друга дополнять. Яша выступит в новом костюме 17 октября. До этого дня у желающих есть возможность подать заявки на конкурс. К участию приглашают хозяев кошек любых пород, а также владельцев мелких и крупных собак. Для победы нужно придумать для себя и питомца креативный образ истории. Дефиле пройдет во дворце спорта «Кимберлит». Подробное положение конкурса на сайте культурно-спортивного комплекса и на его странице в социальных сетях. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра – минус 3 градуса без осадков. В Ленске малооблачно от минус 5 до 0 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до минус 4. В Наканье переменная облачность. Температура воздуха 3 градуса со знаком минус. Осадки не ожидаются.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
8: Внимание у жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 25808, 25808.
5: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05. 8-914-252-80-05.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь

Я тебя знаю чуть-чуть, но почему-то безумно хочу. Чувствую чувства сильнее всех чувств, когда рядом с тобой. Может быть, это любовь, может быть, пьяный напился я вновь. Еле стою на ногах, но готова идти за тобой.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM. Реклама на радио «Алмазный край».
4: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич. Новая искрометная комедия «Не виноватая я». Интриги, ревность, серенады на сцене в вашем городе. Мирный. 8 октября, 19.00, ДК «Алмаз». Скидка 500 рублей до 1 октября по промокоду «Серенада».
5: Погоди. Давай оставим все как есть. Дай мне знак, судьба, если ты здесь.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 25808, 25808.
4: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 5 41 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Радио «Алмазный край». Мирный. 102,4 FM. 102,4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья,

0: и физической подготовки выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджета. Бюджетных ассигнований федерального бюджета, возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08, 258-08.
1: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05. 8-914-252-80-05.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. В Мирном заасфальтировали 4,5 километра дорог по проекту «Инфраструктура для жизни». Далее подробности. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Сирены зазвучат в пятницу, 10 октября в 10 часов утра. Также эфир теле- и радиоканалов прервется сообщением от МЧС. Уведомления жители получат и в мобильном приложении ведомства. В рамках комплексной проверки на градообразующих предприятиях организуют штабные тренировки по гражданской обороне. Такие мероприятия проводятся несколько раз в год, чтобы убедиться в готовности дежурных служб и средств оповещения к действиям в случае реальной опасности. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. Далее. На границе Сунтарского и Мирнинского районов приняли эстафету знамени Республиканского совета ветеранов войны и труда. Стяг перешел к Алмазному краю. Заместитель главы администрации Мирнинского района Ришат Аюпов приветствовал соседей. Ветеранское движение, подчеркнул он, сегодня особенно важно, прежде всего для патриотического воспитания молодежи. Полковник Андрей Добролюбов, председатель совета ветеранов Мирнинского района, передал знамя знаменной группе юных ребят. В передаче стяга участвовали представители администрации, люди старшего поколения, ветераны специальной военной операции и школьники. Эстафета пройдет по населенным пунктам Мирнинского района до 21 октября. Дальше знамя примут в Ленском районе. Еще одна новость. 4,5 километра дорог заасфальтировали в Мирном в 2026 году в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожное полотно обновили на Московской, Солдатово и шоссе 50 лет Октября. Капитальный ремонт провели при софинансировании «Алроса», подрядчик Мирнинского управления автомобильных дорог. Комментирует Альберт Петров, главный инженер Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Работы начались у нас в конце мая, закончились в начале сентября. Асфальтировались, кроме проезжей части, все прилегающие территории, стояночные площадки, все примыкания на всех трех улицах. Работы проводились по видам работ. Это фрезерование, подготовка основания с досыпкой, выравниванием. Далее асфальтирование. Два слоя было положено общей толщиной 10 сантиметров.
2: В работах помогали 7 единиц техники – от асфальтоукладчика до гудронатора. На 27-й год запланировали асфальтирование 6 улиц, среди них участок Аюнского и Ленинградский проспект от Ленина до 40 лет Октября. Капитальный ремонт Мирнинских улиц по проекту «Инфраструктура для жизни» будут проводить до 2030 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». Удачный. 102,3 FM. Реклама на радио «Алмазный край».
7: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я» в вашем городе.
8: Я актер театра и кино Олег Харитонов. Приглашаю вас на острый как соус чили спектакль.
7: Мирный. 8 октября. ДК «Алмаз».
9: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое

0: С гитарой по дворам не нахожу покой, как завороженный. Знают пацаны и знают те двора, что я в тебя влюбленный.
1: Алмазный край.

0: в Мирнинском и Ленском районах проверить систему оповещения. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. В Мирном заасфальтировали 4,5 километра дорог по проекту «Инфраструктура для жизни». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 25808, 25808.
4: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле. По ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать там, где

Счастливо было время, те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни. Курортные романы не запрещены.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да, у нас массовой коммуникации надзор, федеральная служба и клиническую бирсел, то сумею себе кислород бегать.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Радио без границ.

груди грохочет, громко очень, клочьями мы все чаще прочерк. А так похоже, боже, мы так близки, на разных полюсах одной земли. Тебя к обочине чуть раньше.

холодные мосты. Куда мне плыть? Закончились холсты, и вытекая с маслом, красками, я падаю на теплый пол своего мастера. И как игрушка, и меня там любят, они заботятся о нас. Для тебя рисую будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисть рождает мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел, лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

0: Мирным. 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. В Мирном заасфальтировали 4,5 километра дорог по проекту «Инфраструктура для жизни». Далее подробности. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Сирены зазвучат в пятницу, 10 октября в 10 часов утра. Также эфир теле- и радиоканалов прервется сообщением от МЧС. Уведомления жителей получат и в мобильном приложении ведомства. В рамках комплексной проверки на градообразующих предприятиях организуют штабные тренировки по гражданской обороне. Такие мероприятия проводятся несколько раз в год, чтобы убедиться в готовности дежурных служб и средств оповещения к действиям в случае реальной опасности. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. Далее. На границе Сунтарского и Мирнинского районов приняли эстафету знамени Республиканского совета ветеранов войны и труда. Стяг перешел к Алмазному краю. Заместитель главы администрации Мирнинского района Ришат Аюпов приветствовал соседей. Ветеранское движение, подчеркнул он, сегодня особенно важно, прежде всего для патриотического воспитания молодежи. Полковник Андрей Добролюбов, председатель совета ветеранов Мирнинского района, передал знамя знаменной группе юных ребят. В передаче стяга участвовали представители администрации, люди старшего поколения, ветераны специальной военной операции и школьники. Эстафета пройдет по населенным пунктам Мирнинского района до 21 октября. Дальше знамя примут в Ленском районе. Еще одна новость. 4,5 километра дорог заасфальтировали в Мирном в 2026 году в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожное полотно обновили на Московское, Солдатово и шоссе 50 лет Октября. Капитальный ремонт провели при софинансировании «Алроса», подрядчик Мирнинского управления автомобильных дорог. Комментирует Альберт Петров, главный инженер Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Работы начались у нас в конце мая, закончились в начале сентября. Асфальтировались, кроме проезжей части, все прилегающие территории, стояночные площадки, все примыкания на всех трех улицах. Работы проводились по видам работ. Это фрезерование, подготовка основания с досыпкой, выравниванием. Далее асфальтирование. Два слоя было положено общей толщиной 10 сантиметров.
2: В работах помогали 7 единиц техники – от асфальтоукладчика до гудронатора. На 27-й год запланировали асфальтирование 6 улиц. Среди них участок Аюнского и Ленинградский проспект от Ленина до 40 лет Октября. Капитальный ремонт мирнинских улиц по проекту «Инфраструктура для жизни» будут проводить до 2030 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
7: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Сергей Есенин, поэт, чьи строки с детства знакомы каждому. «Белая береза под моим окном», «Не жалею, не зову, не плачу», «Сыпь гармоника» и так далее. В районном конкурсе поэзии «Гори, звезда моя, не падай», посвященная творчеству Сергея Есенина, победу одержал ученик 11 класса школы номер 12 Никита Тимофеев. О том, как он выбрал свое стихотворение, что стоит за его прочтением, и не только, в нашем разговоре. Никита, привет.
8: Здравствуйте.
7: Ну и, во-первых, поздравляем с победой, с получением такого почетного звания обладателя гран-при районного конкурса. А, так вот, изначально, как ты узнал о конкурсе и почему решил в нем участвовать? Может быть, это не первый раз?
8: Узнал я через своего учителя, через Ангару Таяну Николаевну. Это мой классный руководитель, учитель русского языка и литературы. Она предложила мне поучаствовать в конкурсе. Я участвую во второй раз. Первый раз я участвовал в прошлом году, но я там сильно как-то, ну, не смог пройти дальше школьного этапа. Я там сильно запнулся и не получилось. А сейчас я смог пройти аж до гран-при.
9: То есть в том году не был даже допущен на гала-концерт?
8: Не, не был.
9: Этап школьный, этап прослушивания, да. Отбора. Ну вот как оно, оказывается, может измениться всего лишь за год. А что это было? Какие-то дополнительные репетиции, стихосложения,
8: декламация? Да я думаю, скорее я просто стал как-то более серьезно к этому относиться. А то до этого я... В тот раз я к этому отнесся с пренебрежением. Там так, мало повторял, так будет и будет.
9: Может, и так прокатит, да?
8: Да, да.
9: Ну, а в этот раз?
8: В этот раз я постарался побольше подготовиться как-то. Я, ну, ставил себе интонацию, пытался прочувствовать, как бы, текст.
9: Как самостоятельно?
8: Изначально самостоятельно, но потом мне еще помогли в тех местах, где я как-то, наверное, слишком...
9: Буксовал.
8: Ну, да, да.
9: А в тот раз, в том этапе 25-го года, какое было стихотворение?
8: Не помню название. Там «Хулиган», по-моему.
9: Ну, «Исповедь хулигана».
8: Да-да-да, «Исповедь хулигана».
9: А в этот раз какое стихотворение выбрал и почему?
8: Я в этот раз выбрал стихотворение «Мой путь», потому что оно мне показалось очень захватывающим. Как бы в одно стихотворение Есенин постарался уместить весь свой жизненный путь, все свои переживания, все свои, как бы, взлеты, падения, может быть, даже.
9: Ну, если оборачиваясь назад на тебя вчерашнего, стоящего на сцене, то все ли получилось задуманное воплотить в жизнь? Или где-то чего-то, может быть, не хватило?
8: Получилось даже как лучше, чем я планировал. Я как бы более чем на вторую степень изначально особо не рассчитывал, а тут оказалось гран-при.
9: Угу. Ну, а что было самым сложным в подготовке? Выучить текст, передать настроение или справиться с волнением?
8: Передать настроение. С волнением я справляюсь довольно, ну, хорошо на сцене, поскольку я до этого ходил в театральную группу, и как-то я, ну, уже плюс-минус привык к сцене, и в школе я постоянно участвую в наших, ну, на всяких сценках, там я ведущий на наших внутришкольных делах, там. Текст я выучил, ну, плюс-минус... Ну, часа за 2-3. Потом, правда, надо было еще, ну, чтобы без опинок рассказать, постоянно повторять его перед сном там. Но передать настроение, пожалуй, было самым сложным, потому что, ну, Есенин, он передает как бы всю свою жизнь, все то, что он пережил. И как-то нужно прочувствовать это, чувствовать его эмоции, что он чувствовал, какие отношения у него были к той или иной ситуации.
9: То есть это было весьма осознанно. То есть, когда ты читал, ты понимал, о чем говоришь.
8: Да.
9: Просто заранее выученный механический текст.
8: Да, я старался понимать.
9: Наверное, это и оценили члены жюри и публика, которая была на гала-концерте. Ну, хорошо. Есенин, поэт очень эмоциональный, порой противоречивый. Так вот, каким он открылся тебе, пока ты готовился конкурс?
8: Очень честным. Он как-то... Он не стыдился высказывать свое мнение. Для меня это, наверное, самое ценное в нем, что он очень честен со своим читателем.
9: Ну, а в строках в его было ли что-то такое, что отозвалось вот лично в тебе, в твоем возрасте, в твоих переживаниях?
8: Если так думать, наверное, тот момент, когда он начал искать себя свою, как-то, ну, когда у него начались какие-то неуверенности, когда он как бы разочаровался в том, что находится вокруг него, мне кажется, это как-то во мне отозвалось.
9: Бывает такое в жизни.
8: Да, есть такое.
9: То есть можно назвать Сергея Есенина актуальным поэтом и сегодня в современной России?
8: Да, вполне.
9: Ну, а что именно, например, там, любовь к родине, любовь к природе?
8: Да, конечно. Сейчас любовь к родине в нашей стране очень, ну, стоит вопрос очень острый, потому что, ну, ситуация такая, да. И как бы Есенин, он настоящий патриот, он любил свою родину, любил как бы людей, любил свою природу, он любил свои места, свое место рождения. А во всем он этом пел, все это воспевал в своих стихах, все это...
9: Ну, твое отношение к творчеству Есенина, оно понятно, оно видно. А вообще вот с помощью тебя мы можем заглянуть в школьные коридоры. Как вообще сейчас обстоят дела между школьниками и творчеством Есенина?
8: Ну, да, мы его проходили в школе, но я скорее узнал больше из самостоятельного изучения его стихов во время подготовки, нежели в школе. Ну, возможно, это лично из-за моего отношения, из-за того, что я там, ну, не сильно вникал в суть уроков. А может, просто его, ну, как-то... затрагивают не прям сильно, не весь его жизненный путь явно.
9: Ну, вообще, как школьники относятся к поэзии, в принципе?
8: Скорее, большинство это не особо интересует. Сейчас у молодежи другие увлечения. Скажем так, я не видел ни одного человека, который говорил бы, что ему как-то прям не нравится лирики. Есть
9: нейтральная позиция.
8: Нейтральная,
9: да. Опять же, ее надо распробовать, да? Так сказать, вкусить и, может быть, на каких-то своих собственных переживаниях это все понять, прочувствовать. Ну, а сам ли ты пишешь стихи?
8: Я нет.
9: По ночам в тиши?
8: Нет, как-то я не пытался. Думаю, мне не хватит фантазии, не хватит какой-то лирики. Да и не так много я в своей жизни прожил, чтобы было о чем как бы писать.
9: Ну как, Есенин начал писать довольно-таки рано.
8: Ну, у него жизнь была насыщенная. В Рязани.
9: Угу. В селе Константиново Рязанской губернии.
8: Да-да.
9: Ага, ну, тем не менее, есть же такое стихотворение, там есть строчки, что говорят, что пишет каждый в 19 лет. Ну, то есть такой юный возраст, порывы какие-то, или как сейчас проявляются вот такие вот порывы. Ну, то есть если, например, хотелось тогда Есенину что-то передать свое в массы, он написал стихотворение. А как сейчас выражают свои чувства нынешние представители молодежи?
8: Ну, зачастую через соцсети, я думаю, через интернет. Многие создают свои каналы, чтобы выразить как-то свое чувство, с кем-то поделиться, да.
9: Ну, хорошо, все это лирика, как говорится. Возвратимся к конкурсу. Что чувствовал в момент объявления победителем? А ожидал ли победы, в принципе?
8: Я не ожидал победы вообще. Я думал, я займу максимум вторую степень, потому что, не верил в себя. Потому что я слушал других людей, они так прекрасно, выступали, прям мед на уши. Я был шокирован, когда меня объявили гран-при призером. Это было очень приятно.
9: А, кстати, это ведь не единственный конкурс, да, где держал победу, по-моему, «Народ-победитель».
8: Да-да, в прошлом, в мае я в «Народ-победителе» участвовал, и там одержал тоже гран-при.
9: Угу. Ну, какое замечательное начало, какой прекрасный старт. Ну, а кто поддерживал? Может быть, в зале были учителя, родные, друзья? И кому хотел бы сказать спасибо?
8: Ну, спасибо хотел бы сказать моему классу, который пришел меня поддерживать, нашему внутреннему, самоуправлению школьников школы, нашей группе, которая пришла поддерживать меня тоже, своему другу, учителю, классному руководителю. Тоя Николаевна, спасибо. Ольга Андреевна, спасибо. Тимур, спасибо тебе.
9: Ну и впереди, наверное, есть какие-то планы, может быть, какие-то другие горизонты, может быть, не только стихотворные, но и певческие.
8: Посмотрим. Как певца я себя никогда не рассматривал, но я думаю, что... Ну, я не думаю как-то отказываться в дальнейшем от также участия в каких-то конкурсах по лирическим там стихам или выступать на сцене, к примеру, от имени своей школы, как недавно тоже в прошлом учебном году, в 2026-м, в марте, или я не помню, у нас был в Якутске конкурс сцен. Как бы я вместе со школой ставил свою сценку. Ну, не свою, в смысле, личную, а нашу.
9: Ну, это здорово. И, конечно, в любом деле нужны единомышленники, с кем можно было бы разделить радость участия в подобных проектах. Так вот, что бы ты пожелал своим сверстникам, которые только начинают открывать для себя, например, ту же поэзию? Больше читать, потому что, наверное, это актуальная проблема, да?
8: Да, я думаю. Если конкретно выступать на сцене, то, я думаю, самое главное — это преодолеть саму боязнь сцены, как бы понять, что никто тебе там зла не желает, что все пришли смотреть на тебя, и не стоит этого бояться. В целом, думаю, да, нужно побольше читать, вникать в суть произведения. Если вы учите какое-то произведение, то стоит ознакомиться с путем автора, как-то понять его чувства, внутренний мир.
9: А вот помимо Есенина, какие еще писатели, поэты мог бы отметить?
8: Ой, помню, когда я ходил в театральную группу, мы ставили Чехова, тоже прекрасный.
9: Драматург
8: Прозаик. Просто великолепный.
9: Пушкин.
8: Пушкин, конечно.
9: Толстой.
8: Толстой, у меня с ним как-то сложно. Я, когда читал «Войну и мир», для меня это было очень тяжело.
9: Самое главное, читал.
8: Пытался. Я сильно не осилил. Я много не осилил, но что осилил, это просто для меня было тяжко. Это, знаете, как-то тяжелый слог, я не знаю. Как-то тяжело переварить всю информацию, которую пытается нам донести автор. И для меня это такая непосильная задача оказалась.
9: Ну, опять же, да, всему свое время. И потом, спустя какое-то время, уже с переосмыслением, можно взять, перечитать книгу. Она покажется необыкновенно другой. Ну, хорошо, вернемся мы на 100 с чем-то лет назад. Вот перед нами, перед тобой стоит Сергей Есенин. Если бы ты мог задать ему один вопрос, то что бы ты спросил?
8: Сложный вопрос. Наверное, я спросил бы его, возможно, какое-то личное отношение к родине. Он, как бы, ее, понятное дело, любил, но как бы все то, что он чувствует, как бы хотелось бы от него самого услышать.
9: Ну что, большое спасибо за беседу. У нас в гостях был обладатель гран-при районного конкурса поэзии «Гори, звезда моя, не падай». Парень с большим будущим Никита Тимофеев. Еще раз поздравляем с заслуженной победой. Новых успехов.
8: Спасибо.
9: И до новых встреч.
10: Гости дневного эфира. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире новости одной строкой. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. В Мирном заасфальтировали 4,5 километра дорог по проекту «Инфраструктура для жизни». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
0: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 25808, 25808.
4: На СТО требуется автомеханик, автослесарь с опытом работы. Звоните по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05. 8-914-252-80-05.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. В Мирном заасфальтировали 4,5 километра дорог по проекту «Инфраструктура для жизни». Далее подробности. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Сирены зазвучат в пятницу, 10 октября в 10 часов утра. Также эфир теле- и радиоканалов прервется сообщением от МЧС. Уведомления жители получат и в мобильном приложении ведомства. В рамках комплексной проверки на градообразующих предприятиях организуют штабные тренировки по гражданской обороне. Такие мероприятия проводятся несколько раз в год, чтобы убедиться в готовности дежурных служб и средств оповещения к действиям в случае реальной опасности. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. Далее. На границе Сунтарского и Мирнинского районов приняли эстафету знамени Республиканского совета ветеранов войны и труда. Стяг перешел к Алмазному краю. Заместитель главы администрации Мирнинского района Ришат Аюпов приветствовал соседей. Ветеранское движение, подчеркнул он, сегодня особенно важно, прежде всего для патриотического воспитания молодежи. Полковник Андрей Добролюбов, председатель совета ветеранов Мирнинского района, передал знамя знаменной группе юных ребят. В передаче стяга участвовали представители администрации, люди старшего поколения, ветераны специальной военной операции и школьники. Эстафета пройдет по населенным пунктам Мирнинского района до 21 октября. Дальше знамя примут в Ленском районе. Еще одна новость. 4,5 километра дорог заасфальтировали в Мирном в 2026 году в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожное полотно обновили на Московское, Солдатово и шоссе 50 лет Октября. Капитальный ремонт провели при софинансировании «Алроса», подрядчик Мирнинского управления автомобильных дорог. Комментирует Альберт Петров, главный инженер Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Работы начались у нас в конце мая, закончились в начале сентября. Асфальтировались, кроме проезжей части, все прилегающие территории, стояночные площадки, все примыкания на всех трех улицах. Работы проводились по видам работ. Это фрезерование, подготовка основания с досыпкой, выравниванием. Далее асфальтирование. Два слоя было положено общей толщиной 10 сантиметров.
2: В работах помогали 7 единиц техники – от асфальтоукладчика до гудронатора. На 27-й год запланировали асфальтирование 6 улиц. Среди них участок Аюнского и Ленинградский проспект от Ленина до 40 лет Октября. Капитальный ремонт Мирнинских улиц по проекту «Инфраструктура для жизни» будут проводить до 2030 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он массовая коммуникация Лары Гельгер надзор Федеральной службы и Кинча Сюбибир Сыл, Тосуню Сюбик и Сюнигар Бирга Пит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

со снегом дождь. Я верил в правду, потрогал ложь. Ты с ума сойдешь, тут такой дебош. Шум в ушах, по стеклам нож. А что посеешь, то и пожнешь. И это я, не про медный грош.

Обмани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани меня. Ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани.

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

на край земли, в облаках лететь, и будет мне блестеть крыло серебром дождя. А во вчера осталась ты.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунан, ЛФС, Тонсетте, ООН, ИКЮСЕ, Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, ТА, ИКЮСЕ, СБС, ТА, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМЮ, СБС, СУМ

0: небе кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
1: Давай,
0: я включу.

черту слова, они словно пули, рваное небо в твоих поцелуях.

0: алмазной столице полночь.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Та самая история.
2: Да, та самая.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лариберга, надзор, Федеральная служба, и Китринча Субебирцел, Тавсунюсюбекисунюгарбирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

иду по застывшему городу, и в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожие, они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения, снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода. Нет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. Два.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
3: И тебя разбудит опять отчаянный звонок посреди ночи. Говорил, не будет по тебе скучать, но все равно скучать.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советская, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: Как же я без тебя? Как же ты без меня? Помню, подошел, ты мне нравишься, а она в ответ: ты не скажешь.
1: В мирном 3.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
2: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» — это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ спорттовары.
3: Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит. Там никому не нужен. Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном LFS-Тунсет-Теоон и Кюсет-Тун Мирный Медах свидетельствует. Себясь информационных технологий, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кюсет-Тун Мирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: В Мирном 7 часов. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в удачном Майхале до минус 2. В Накине переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
0: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Cari passeggeri, benvenuti in Romania.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире новости одной строкой. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. В Мирном заасфальтировали 4,5 километра дорог по проекту «Инфраструктура для жизни». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Майхале до минус 2. В Накине переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
3: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ Спорт Товары.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. В Мирном заасфальтировали 4,5 километра дорог по проекту «Инфраструктура для жизни». Далее подробности. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Сирены зазвучат в пятницу, 10 октября в 10 часов утра. Также эфир теле- и радиоканалов прервется сообщением от МЧС. Уведомления жителей получат и в мобильном приложении ведомства. В рамках комплексной проверки на градообразующих предприятиях организуют штабные тренировки по гражданской обороне. Такие мероприятия проводятся несколько раз в год, чтобы убедиться в готовности дежурных служб и средств оповещения к действиям в случае реальной опасности. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. Далее. На границе Сунтарского и Мирнинского районов приняли эстафету знамени Республиканского совета ветеранов войны и труда. Стяг перешел к Алмазному краю. Заместитель главы администрации Мирнинского района Ришат Аюпов приветствовал соседей. Ветеранское движение, подчеркнул он, сегодня особенно важно, прежде всего для патриотического воспитания молодежи. Полковник Андрей Добролюбов, председатель совета ветеранов Мирнинского района, передал знамя знаменной группе юных ребят. В передаче стяга участвовали представители администрации, люди старшего поколения, ветераны специальной военной операции и школьники. Эстафета пройдет по населенным пунктам Мирнинского района до 21 октября. Дальше знамя примут в Ленском районе. Еще одна новость. 4,5 километра дорог заасфальтировали в Мирном в 2026 году в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожное полотно обновили на Московское, Солдатово и шоссе 50 лет Октября. Капитальный ремонт провели при софинансировании «Алроса», подрядчик Мирнинского управления автомобильных дорог. Комментирует Альберт Петров, главный инженер Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Работы начались у нас в конце мая, закончились в начале сентября. Асфальтировались, кроме проезжей части, все прилегающие территории, стояночные площадки, все примыкания на всех трех улицах. Работы проводились по видам работ. Это фрезерование, подготовка основания с досыпкой, выравниванием. Далее асфальтирование. Два слоя было положено общей толщиной 10 сантиметров.
2: В работах помогали 7 единиц техники – от асфальтоукладчика до гудронатора. На 27-й год запланировали асфальтирование 6 улиц. Среди них участок Аюнского и Ленинградский проспект от Ленина до 40 лет Октября. Капитальный ремонт мирнинских улиц по проекту «Инфраструктура для жизни» будут проводить до 2030 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Майхале до минус 2. В Накыне переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире новости одной строкой. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. В Мирном заасфальтировали 4,5 километра дорог по проекту «Инфраструктура для жизни». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Майхале до минус 2. В Накыне переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелегар Надзор Федеральной службы ПАТА и Кетлинча Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню
0: Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Тавсуню Субебир Сол Т

0: В Мирном 9 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. В Мирном заасфальтировали 4,5 километра дорог по проекту «Инфраструктура для жизни». Далее подробности. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Сирены зазвучат в пятницу, 10 октября в 10 часов утра. Также эфир теле- и радиоканалов прервется сообщением от МЧС. Уведомления жители получат и в мобильном приложении ведомства. В рамках комплексной проверки на градообразующих предприятиях организуют штабные тренировки по гражданской обороне. Такие мероприятия проводятся несколько раз в год, чтобы убедиться в готовности дежурных служб и средств оповещения к действиям в случае реальной опасности. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. Далее. На границе Сунтарского и Мирнинского районов приняли эстафету знамени Республиканского совета ветеранов войны и труда. Стяг перешел к Алмазному краю. Заместитель главы администрации Мирнинского района Ришат Аюпов приветствовал соседей. Ветеранское движение, подчеркнул он, сегодня особенно важно, прежде всего для патриотического воспитания молодежи. Полковник Андрей Добролюбов, председатель совета ветеранов Мирнинского района, передал знамя знаменной группе юных ребят. В передаче стяга участвовали представители администрации, люди старшего поколения, ветераны специальной военной операции и школьники. Эстафета пройдет по населенным пунктам Мирнинского района до 21 октября. Дальше знамя примут в Ленском районе. Еще одна новость. 4,5 километра дорог заасфальтировали в Мирном в 2026 году в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожное полотно обновили на Московское, Солдатово и шоссе 50 лет октября. Капитальный ремонт провели при софинансировании «Алроса», подрядчик Мирнинского управления автомобильных дорог. Комментирует Альберт Петров, главный инженер Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Работы начались у нас в конце мая, закончились в начале сентября. Асфальтировались, кроме проезжей части, все прилегающие территории, стояночные площадки, все примыкания на всех трех улицах. Работы проводились по видам работ. Это фрезерование, подготовка основания с досыпкой, выравниванием. Далее асфальтирование. Два слоя было положено общей толщиной 10 сантиметров.
2: В работах помогали 7 единиц техники – от асфальтоукладчика до гудронатора. На 27-й год запланировали асфальтирование 6 улиц, среди них участок Аюнского и Ленинградский проспект от Ленина до 40 лет октября. Капитальный ремонт Мирнинских улиц по проекту «Инфраструктура для жизни» будут проводить до 2030 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Айхале до минус 2. В Накыне переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Радио